0: Ну вот вы пили
1: самогон? Ты нахати араки дагилевиат?
0: Так вот это хуже в раз 200.
1: Ораз жеру аресия. Плюс ещё тамас даматебули. Рагац.
0: Какой-то
1: отвратительный. Сази сгаригемо.
0: Что это там со скорпионом?
1: Эс ра арис.
0: Ну вот вот то, что там со скорпионом, какой-то травы.
1: Вот ещё мориалтан ერთად рагац балахи да чхиребия, бинзури гаугеброба.
0: Каких-то больше. Сашинелеба. Моя оценка за
1: эти системы системы ты шевафасебт.
0: Во.
1: Мас ორი кула ეკუს.
0: Давай пробуй гадюковку.
1: Моди гвали гасинже. Да, схи.
0: Ещё по.
1: Иде дале.
0: А,
1: мне мис хам.
0: Пахнет каким-то мёдом. Каплесуниус. Мёдом
1: сладостным. Каплес квилеулис да мценареების.
0: Ну. Будем пробовать.
1: Карги, амасац гавсинджа.

0: Господи,
1: боже. Это чему?
0: Дайте что-то.
1: Раме момецит.
0: Иван.
1: Иван.
0: Бежи за
1: бананом. Банани момитане.
0: Я не чувствую.
1: Энис.
0: Левую щеку.
1: Марцхенем харес вергзнап.
0: Что это за банан?
1: Эс ра банания.
0: Это зелёный.
1: Цуане банани.
0: Занеси.
1: Цайге арминда.
0: Я даже не знаю,
1: что это. Ацки вици рас шевадаро.
0: Это какой-то.
1: Эс рагац акотебули сазизгроба. Сашинелеба. Ар შემიძლია тирили минда. Намдюли кошмария.
0: Я так стыдно. Куда ужас.
1: Агар давле.
0: Ту заразу.
1: Ай, ам ткен сашинелебас. Ориас уцер.
0: Наливай.
1: Миди, дам из хис колопендрия.
0: Пендровку. Не разливай.
1: Ну акцев.
0: Натурпродукт.
1: Бунебриви продуктия.
0: Господи, хоть бы.
1: Между дайцес май. Хомагар гавсинджа.
0: А вроде на вид такой щуп.
1: Эти шехеды, трагори сустия, да сами кацис магивра, сам.

0: Ocak Nastya.
1: Sıda.
0: Ne çene? Ay ase.
1: Okay.
0: Ara periğan sakotrebuli.
1: Меча се вицтаби.
2: Я тебя поцелую,
0: 20. Вот доллар от гакоцев.
2: I kiss you, 20.
1: Иван, ты Иван, тоже так делаешь.
0: Иван, сейчас я гакете. Валапери, чем сабит унда гакете.
1: Этот мозаичный...
0: Эс мозаикури.
1: У Ивана...
0: Иван, скаба чадра.
1: Наливай.
0: Куэли замисли.
1: Мать разошлась.
0: Не срадами, Марта. გადაცემაში მონაწილეობაზე დამეთანხმეს.